0: Summer with Radio Dimash.
1: Жаз Димаш, радио сме.
2: Лято с радием Димаш.